0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 23 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Национального совета Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в Арзобском районе ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Было сообщено, что объект построен с целью создания благоприятных условий для всестороннего развития футбола в стране. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. Земельный участок комплекса общей площадью 62 тысячи квадратных метров создает широкие и подходящие условия для строительства современной и многофункциональной спортивной инфраструктуры. С 24 по 28 июня в городе Омске состоится 6-й форум лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Как сообщает агентство «Ховар», в форуме примет участие молодежь стран Центральной Азии, в том числе Республики Таджикистан. Целью проведения данного мероприятия является укрепление культурных, творческих и гуманитарных связей между молодежью России и государств Центральной Азии. Кроме того, мероприятие будет способствовать созданию условий для межкультурного диалога и поддержки талантливой творческой молодежи. Программа форума включает различные мероприятия, в том числе панельные дискуссии и лекции с участием экспертов, представителей государственных органов и общественных деятелей из России и стран Центральной Азии. Дорожно-эксплуатационным управлением районов Исмаили-Сомони и Шохмансур передали 10 современных китайских автомобилей модели «Ронкинг» для уборки улиц столицы. Об этом сообщает агентство «Ховар». Автомобили «Ронкинг» являются многофункциональной техникой, работающей как на электричестве, так и на дизельном топливе. Они оснащены 6 рабочими системами и способны выполнять несколько видов работ – уборку, сбор мусора, орошение и другие задачи. Инициатива направлена на повышение чистоты и благоустройства столицы, создание комфортных условий для жителей и гостей города. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Шашмакам. Бузургтарин ганджинеи хунари халки тамадунофари таджик. Шашмакам. Ядгори абадан мондагори гузаштагон. Махсули дастранжу тахаюли хазаран хуньёгарон ва ҳунармандон дар масири таърих. Шашмақом. Мазҳари тафаккури волои тоҷикон. Шашмақом. Сарвати бебаҳои тоҷикон буд, ҳаст ва хоҳад монд.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 22 июня под руководством председателя Маджлиси Намаяндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намаяндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщает агентство Ховар. На заседании Совета были представлены и рассмотрены следующие вопросы. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об ассоциации водопользователей. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о нефти и газе. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан. Проект постановления Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан об исключении Дильнозы Ахмадзода из состава Комитета Маджлиси Намаяндагон по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Проект постановления Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан об избрании Дильнозы Ахмадзода членом Комитета Маджлиси Намаяндагон по правопорядку, обороне и безопасности. Проект постановления Маджлиси Намаяндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан об избрании Хукмедина Сафарбекзода членом Комитета Маджлиси Намаяндагон по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Вопрос о возвращении проекта закона Республики Таджикистан о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях. Проект закона Республики Таджикистан о регулировании и развитии интернета в Республике Таджикистан. Проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о международном коммерческом арбитраже, по которым приняты соответствующие постановления. 28 июня в парке Ирам состоится празднование Тергона, в рамках которого пройдут праздник абрикоса и выставка-продажа сухофрукты Таджикистана. Об этом сообщает Ниат Ховар. На месте празднования будут представлены различные сорта абрикоса, продукция, изготовленная из него, а также сливы, черешня, персики, яблоки, зерновые культуры и бахчевые. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией и приобрести представленную продукцию. Кроме того, в месте проведения праздника будут продемонстрированы научные достижения ученых аграрной отрасли страны. Праздник Тергон проводится в соответствии с планом проведения праздников и юбилейных мероприятий, фестивалей, выставок, культурно-просветительских конкурсов, а также мероприятий по сохранению народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года. В Технологическом университете Таджикистана создадут новый совместный с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники образовательные программы. В ходе встречи ректора Технологического университета Таджикистана Зоира Рахманзуда и ректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадима Богуша, состоявшейся в Минске, было отмечено, что программы будут разработаны по направлениям микроэлектроники, технологий связи пятого поколения, модернизация образовательных программ в области интеллектуальных систем, информационной безопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Также были обсуждены вопросы разработки совместных учебных программ, создания программ двойных дипломов, совместной подготовки магистров и докторов, организации курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Событийный маршрут. Резкий смена настроения у подростков, не каприз и не манипуляция. За этим стоят реальные физиологические и психологические процессы. Гормональная перестройка, созревание мозга, поиск идентичности. Почему подросток может бурно отреагировать на, казалось бы, мелочь? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Ирина Умарова и приглашенный эксперт-психолог.
1: Под смех, разговоры и шум подростков. Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы поговорим о том, что волнует многих родителей, учителей и самих подростков. Почему в подростковом возрасте настроение меняется так стремительно? То смех, то слезы, то бурная радость, а то опять глубокая задумчивость. Разберемся, что стоит за этими эмоциональными качелями. И к нашему разговору я обязательно приглашу психолога. А пока некоторые наблюдения от меня. Я вышла на улицу в теплый летний день и наблюдаю, как проводят время подростки. Вокруг атмосфера свободы и, конечно же, летних каникул. Кто-то катается на скейте, кто-то играет в баскетбол, кто-то играет в футбол. Группа вот ребят расположилась на траве, а пара девушек вон там неспешно прогуливаются, оживленно беседуя и время от времени громко смеясь. Слышите эти голоса, смех, звуки музыки? Именно так выглядит лето глазами подростков. И в этой картине тоже видны те самые эмоциональные перепады. Давайте начнем с биологических причин. В период полового созревания в организме происходят серьезные изменения. Резко меняется уровень половых гормонов, у юноши растет тестостерон, а у девушек эстрогены. Эти гормональные сдвиги напрямую влияют как раз на эмоциональную сферу, делая реакции ярче и острее. Развивается мозг, эмоциональные центры созревают раньше, чем зоны самоконтроля. И из-за этого подросток может бурно отреагировать на мелочь, а потом сам удивиться своей вспышке. Но дело не только в биологии. Подростковый возраст – это еще и время поиска себя. Такие вопросы «кто я?», «какое мое место в мире?», «куда я иду?» вызывают внутреннее смятение, которое отражается и на настроении подростка. Огромную роль играет социальная среда. Для подростка мнение сверстников критически важно. Один неосторожный комментарий в соцсетях или же конфликт с другом или даже просто игнорирование в чате могут вызвать целую гамму эмоций за считанные минуты. Ученые даже доказали, когда подросток чувствует социальное отвержение, в мозге активируются те самые зоны, что и при физической боли. Добавьте к этому стресс от учебы, экзамены, контрольные, давление из-за выбора будущей профессии от родителей – и станет сразу понятно, почему эмоциональный фон так нестабилен. А летом, кстати, на первый план выходят совсем другие источники стресса. Поиск подработки, первые романтические отношения, необходимость выстраивать новые форматы общения вне школьной рутины. Сергей Викторович Ланг. Это семейный психолог. Он регулярно принимает участие в качестве эксперта на ТВ и радио. В том числе он выступал и на нашей радиостанции «Садоу Душанбе». Я встретилась с ним, чтобы задать один вопрос. Как объяснить подростку, почему у него так бурно меняется настроение и что с этим можно делать? Ну вот и нам тоже, родителям, как правильно себя вести? И вот что он ответил.
2: Сейчас огромное количество тревожных людей. Молодежь, безусловно, тоже испытывает большое количество переживаний, жизнь сейчас нестабильная, и скажу так, что интернет, просмотр роликов коротких является одной из причин, по которым современное общество очень тревожное. То есть, если у подростка часто меняется настроение, в первую очередь, что вы должны сделать, это объяснить, что просмотр вот этих роликов более 15-20 минут в день является уже вредным для нашей психики. Поэтому очень важно приучать делать какие-то продолжительные действия, то есть смотреть там, фильм, который идет 1,5-2 часа, читать книгу, заниматься спортом. То есть, потому что ролик, он приучает наше сознание быстро получать эмоции. Здесь мы посмеялись, тут мы сгрустнули, тут мы улыбнулись, тут мы удивились. И вот эта смена настроения, она действительно происходит очень часто. Поэтому у людей также часто происходит резкая смена настроения в обычной жизни. За час у человека может быть несколько изменений. То есть то волна хорошего настроения, то момент грусти, печали. Поэтому нужно приучать себя к тому, что ты сам планируешь свою жизнь. Да? И когда мы делаем себе установку, что «а вот посмотрим, какое у меня будет настроение, посмотрим, какая будет погода, посмотрим, что принесет нам день», это плохо, потому что тем самым мы не несем ответственность за это настроение. А мы должны приучать себя думать, что «мой день сегодня пройдет хорошо». Я его выстрою таким образом, что он у меня будет позитивным и продуктивным. И надо приучить свою психику брать ответственность за свое настроение.
1: «Мой день пройдет сегодня хорошо». Так советует говорить наш эксперт-психолог Сергей Ланг. Благодарю вас, Сергей, за участие в нашей программе. А для себя я делаю такой вывод. Подростковые качели – это сложный микс биологии, психологии и социальных факторов. Понимание этих причин помогает и самим подросткам, и их близким относиться к перепадам настроения с терпением и поддержкой. Посмотрите вокруг этим летом. Подростки смеются, спорят, мечтают, влюбляются, грустят и снова радуются. И в этом движении жизнь, рост и становление личности. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих детей и своих близких. До новых встреч в прямом эфире, и я с удовольствием передаю слово своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
0: Ну вот, моя коллега Ирина Умарова, как всегда, рассказала просто о сложном, про подростковые эмоциональные качели. Теперь мы чуть лучше понимаем, что происходит в душе у подростков и как им помочь. Большое спасибо, Ирина, а мы двигаемся дальше, у нас еще много интересного. Событийный маршрут.

Изучаем английский легко. В эфире рубрика «Изучаем английский легко». Сегодня разберем красивую и немного грустную композицию «Viva Forever».

Начнем с первой строчки. Do you still remember how we used to be? Ты все еще помнишь, какими мы были? Здесь важное выражение used to be, были раньше. Оно используется, когда мы говорим о прошлом, которое уже изменилось. Следующая строка. Feeling together, believing whatever my love has said to me. Чувствуя себя вместе, веря во все, что говорил мне любимый человек. Обратите внимание на слово whatever. Все что или что бы ни.

Очень образная строка. Slipping through our fingers like the sands of time. Ускользает сквозь пальцы, как песок времени. Фраза «sands of time» – устойчивое выражение, означающее «течение времени».

Viva forever, I'll be waiting. Да здравствует вечность, я буду ждать. Everlasting like the sun, вечный как солнце. Live forever for the moment, жить вечно ради момента. Ever searching for the one, вечно в поиске того единственного. Здесь полезные слова everlasting, вечный, searching, в поиске.

Эта песня – отличный пример того, как английский передает эмоции через простые, но очень образные выражения. Это была рубрика «Изучаем английский легко». До встречи в эфире и учите английский с удовольствием!

0: Изучаем английский легко.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. 4-я китайская международная выставка «Цепочек поставок» собрала в Пекине тысячи участников из 85 стран, регионов и международных организаций. Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Дин Сю Сэнь отметил, что глобальные цепочки поставок, производственные цепочки и цепочки создания стоимости тесно переплетены между собой. Один из соорганизаторов и партнеров выставки – конференция ООН по торговле и развитию. Ее эксперты в отчете по итогам первого полугодия предупреждают, что рост геополитической напряженности может подорвать восстановление мировой торговли. Китай на этом фоне обещает не отказываться от роли архитектора и защитника глобальных цепочек поставок. Верховный суд США 24 июня принял решение, позволяющее сотрудникам Федеральной пограничной службы депортировать обладателей американских грин-карт. При этом, как сообщает ABC News, речь идет о людях, подозреваемых в совершении преступлений. Решением суда определено, что агенты погранслужбы могут отказать во въезде обладателю грин-карты, если он является подозреваемым. При этом подчеркивается, что пограничные агенты не обязаны предоставлять доказательства совершения преступления. Достаточно лишь оснований полагать. Нововведение также фактически упрощает для пограничных служб процедуру лишения лиц, прибывающих в пункты въезда в США, статуса законного постоянного жителя. Действующее миграционное законодательство США предусматривает, что обладателем грин-карты, который на законных основаниях покидает США на короткий период, должен быть разрешен повторный въезд. Исключение, если обладатель грин-карты осужден или сам признает совершение преступления. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет к началу 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство. План из 33 пунктов представила специально созданная экспертная комиссия. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию. Кроме того, эксперты также рекомендуют инвестировать обязательные взносы в фондовый рынок для защиты капитала, а также обязать платить взносы госслужащих и самозанятых. Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 30-х годов составляет 67 лет. Новые правила могут затронуть граждан, родившихся в 2021 году и позже. Правительство рассчитывает утвердить пакет реформ в парламенте до ухода на летние каникулы в следующем месяце. После 14 месяцев испытаний для оценки оперативных способностей новый многоцелевой эсминец Чвэхён принят на вооружение ВМС Корейской народной армии, сообщает агентство ЦТАК. В Нампхосском порту состоялась торжественная церемония поступления на вооружение эсминца Чвэхён. Церемония включала исполнение государственного гимна, артиллерийский салют из 9 залпов, доклады должностных лиц и торжественный выход корабля в море. Агентство отмечает, что секретарь ЦК партии Чо Чхун Рён назвал построившую эсминец Нампхосскую судоверфь ведущей базой кораблестроения, а Ким Чен Ын подарил команде бинокль. Командир корабля, капитан первого ранга Чве Гэм Чхор, заверил всех, что если будет отдан приказ, то будет смело выходить в любую оперативную акваторию. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. 23 июня в матче команд Португалии и Узбекистана Криштиану Роналду сделал дубль, став единственным игроком, который забил на 6 мундиалях. Чемпионат мира по футболу 26 проходит в новом формате. В рамках программы FIFA по глобальному расширению футбольных границ в финальной части играют сразу 48 сборных. Игры пройдут в 16 городах. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтереем, Канада, Торонто и Ванкувером. Сборная Нидерландов одержала убедительную победу над Швецией со счетом 5-1 и вновь возглавила группу F, реабилитировавшись за неудачный стартовый матч чемпионата мира с Японией, завершившийся в ничью. Брайан Броби оформил дубль уже в первом тайме, обеспечил команде ранее двухголевое преимущество, а Коди Гакпо довел счет до 3-0 сразу после перерыва, забив на 47-й минуте после навеса Дензела Дамфриса. Еще через 7 минут он повторил достижение Броби, оформив дубль ударом с левого угла штрафной. План сборной Нидерландов – делать акцент на фланге, растягивать оборону Швеции и навешивать на Броби сработал идеально с первых минут. Уже на 5-й минуте Гакпо подал в центр штрафной, и Броби сходу пробил справа, отправив мяч в сетку. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с тем, что он стал первым футболистом в истории, кому удалось забить гол на 6 чемпионатах мира. Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5-0 в матче второго раунда группового этапа. 41-летний Роналду оформил дубль. Роналду забивал на 6 разных мундиалях в 2006, 10, 14, 18, 22 и 26 годах. Всего на счету 41-летнего португальца 10 голов в 24 матчах на чемпионатах мира. Окончен матч второго тура группы L чемпионата мира по футболу 26 между сборными Англии и Ганы. Команды сыграли в ничью 0-0. Встреча состоялась на стадионе Gillette Foxboro, США. В качестве главного арбитра выступил Саид Мартинес.

رحمت بود. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы окунемся в мир роскоши, страсти и итальянского шика вместе с ароматами легендарного дома «Версачи». Этот бренд давно стал символом уверенности, яркости и безупречного стиля. И, конечно, парфюмерия «Версачи» — это продолжение модной философии бренда — смелость, энергия и соблазн. Начнем с женской коллекции. Один из самых узнаваемых ароматов – Versace Bright Crystal. Это легкий, сияющий и очень женственный парфюм. В нем звучат ноты граната, пиона и магнолии. Аромат идеально подойдет для весны и лета. Нежный, романтичный и одновременно элегантный. Если же хочется чего-то более страстного и вечернего, стоит обратить внимание на Versace Crystal Noir. Здесь уже царит загадка. Черная смородина, гордения, специи и теплый сандал. Это аромат уверенной женщины, которая любит оставлять после себя шлейф интриги. А для поклонниц свежих фруктово-цветочных композиций отлично подойдет Versace Dylan Blue Parfum. Современный, яркий и очень динамичный аромат. Теперь поговорим о мужской линии. Один из самых популярных ароматов бренда – Versace Eros. Этот аромат вдохновлен древнегреческим богом любви Эросом. В композиции свежая мята, зеленое яблоко, ваниль и древесные ноты. Парфюм звучит мощно, харизматично и очень запоминается. Для мужчин, предпочитающих свежесть и элегантность, отлично подойдет Versace Pour Homme. Это классика современного мужского стиля. Цитрусы, нероли, кедр и мускус создают чистое, благородное звучание. А тем, кто любит более современный и глубокий характер, стоит попробовать Versace Dylan Blue Pour Homme. Аромат силы, уверенности и городской энергии. Парфюмы Versace – это не просто аромат. Это настроение, стиль и способ рассказать миру о себе без слов. Выбирайте аромат сердцем, ведь именно запах часто становится нашей невидимой визитной карточкой. С вами была программа «Аромат дня». До новых встреч в эфире и пусть каждый...

Просто музыка на 102 и 2 FM. Клод Дебюсси. Лунный свет. Вы слушаете программу «Просто музыка». Время, когда слова уступают место чувствам. Сегодня в эфире одна из самых узнаваемых и тонких фортепианных пьес в мире. «Лунный свет» композитора Клода Дебюсси. Музыка, в которой нет спешки. Музыка, в которой есть дыхание ночи. Дебюсси создавал не просто мелодии, он рисовал звуками. Его стиль называют музыкальным импрессионизмом. Это когда важны не события, а ощущения. Свет, тень, настроение. Лунный свет словно мягкое сияние, разливающееся по воде. Тихий разговор с собой, когда весь мир замедляется. Закройте глаза, представьте вечер, легкий ветер, отражение луны в воде. И только музыка, которая говорит с вами без слов. Иногда нам всем нужно немного тишины и немного музыки, которая ничего не требует, только слушать.

Вы слушали «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это была программа «Просто музыка». Берегите тишину внутри себя. И до встречи в эфире. «Просто музыка» на 102.

0: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Пути расширения сотрудничества обсудили министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума, министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода и президент Фонда организации стран-экспортеров нефти по международному развитию Абдулхамид Аль-Халифа. Как сообщает агентство Хувар, стороны обменялись мнениями по вопросам реализации приоритетных проектов в сферах энергетики, водных ресурсов, развития инфраструктуры и привлечения инвестиций для достижения стратегических целей развития страны, а также рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества по указанным направлениям. Делегация Республики Таджикистан выразила удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества с фондом в части реализации важных социально-экономических программ и проектов, а также подтвердила готовность к дальнейшему укреплению партнерских отношений и реализации новых совместных инициатив. Председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Дизода встретился с участниками 11-го международного культурно-просветительского форума «Дети Содружества». Как сообщает агентство Хувар, в ходе встречи Файзали Дизода подчеркнул, что в Таджикистане уделяется особое внимание вопросам поддержки детей и молодежи. Под руководством лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в стране реализуется целенаправленная государственная политика по созданию благоприятных условий для обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. Было отмечено, что подобные мероприятия играют важную роль в укреплении дружеских связи между молодежью государств-участников Содружества независимых государств. Форум «Дети Содружества» стал одним из значимых гуманитарных проектов СНГ, объединяющим сотни талантливых подростков и стран-участниц. Основной целью форума является расширение культурного диалога и укрепление дружбы между представителями молодого поколения. Представитель Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан с 21 по 25 июня в Фергане принимает участие в региональном форуме «Трансграничная инициатива молодых миротворцев». Мероприятие организовано по инициативе Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Основной целью инициативы является укрепление взаимопонимания, доверия и расширение практического сотрудничества между молодежью стран Ферганской долины. Она служит важной платформой для обмена опытом, представления новых инициатив и развития конструктивного диалога среди молодежи региона. Представители Республики Таджикистан в рамках данного международного форума активно участвуют в тематических обсуждениях, обучающих сессиях и культурных встречах, представляя опыт Таджикистана в сфере реализации государственной молодежной политики, укрепления мира и стабильности, а также развития сотрудничества среди молодежи. Участие представителей Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан в подобных международных мероприятиях способствует укреплению дружбы и сотрудничества между молодежью стран региона, развитию культуры мира и усилению роли молодежи в продвижении взаимопонимания и региональной стабильности. Это были главные новости к этому часу.
0: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки. Это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондюшоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящие из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавдей Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. 4-я китайская международная выставка «Цепочек поставок» собрала в Пекине тысячи участников из 85 стран, регионов и международных организаций. Вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Динь Сю Сэнь отметил, что глобальные цепочки поставок, производственные цепочки и цепочки создания стоимости тесно переплетены между собой. Один из соорганизаторов и партнеров выставки – конференция ООН по торговле и развитию. Ее эксперты в отчете по итогам первого полугодия предупреждают, что рост геополитической напряженности может подорвать восстановление мировой торговли. Китай на этом фоне обещает не отказываться от роли архитектора и защитника глобальных цепочек поставок. Верховный суд США 24 июня принял решение, позволяющее сотрудникам Федеральной пограничной службы депортировать обладателя американских грин-карт. При этом, как сообщает ABC News, речь идет о людях, подозреваемых в совершении преступлений. Решением суда определено, что агенты погранслужбы могут отказать во въезде обладателю грин-карты, если он является подозреваемым. При этом подчеркивается, что пограничные агенты не обязаны предоставлять доказательства совершения преступления. Достаточно лишь оснований полагать. Нововведение также фактически упрощает для пограничных служб процедуру лишения лиц, прибывающих в пункты въезда в США, статуса законного постоянного жителя. Действующее миграционное законодательство США предусматривает, что обладателем грин-карты, который на законных основаниях покидает США на короткий период, должен быть разрешен повторный въезд. Исключение, если обладатель грин-карты осужден или сам признает совершение преступления. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею повышения пенсионного возраста до 70 лет к началу 2090 года. Мера поможет адаптировать пенсионную систему к условиям старения населения, считает правительство. План из 33 пунктов представила специально созданная экспертная комиссия. Специалисты настаивают на привязке пенсионного возраста к растущей продолжительности жизни и отмене права на досрочный выход на пенсию. Кроме того, эксперты также рекомендуют инвестировать обязательные взносы в фондовый рынок для защиты капитала, а также обязать платить взносы госслужащих и самозанятых. Сейчас планка для выходящих на пенсию в Германии в начале 30-х годов составляет 67 лет. Новые правила могут затронуть граждан, родившихся в 2021 году и позже. Правительство рассчитывает утвердить пакет реформ в парламенте до ухода на летние каникулы в следующем месяце. После 14 месяцев испытаний для оценки оперативных способностей новый многоцелевой эсминец «Чвэхён» принят на вооружение ВМС Корейской народной армии, сообщает агентство ЦТАК. В Нампхосском порту состоялась торжественная церемония поступления на вооружение эсминца «Чвэхён». Церемония включала исполнение государственного гимна, артиллерийский салют из 9 залпов, доклады должностных лиц и торжественный выход корабля в море. Агентство отмечает, что секретарь ЦК партии Чо Чхон Рён назвал построившую эсминец Нампхосскую судоверфь ведущей базой кораблестроения, а Ким Чен Ын подарил команде бинокль. Командир корабля, капитан первого ранга Чве Гым Чхор, заверил всех, что если будет отдан приказ, то будет смело выходить в любую оперативную акваторию. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

Крис Ри родился в семье Камило Ри, эмигранта из Италии с югославскими корнями, и Уинифред Сли, уроженки Ирландии. Отец родом из деревушки рядом с горой Фальконе в Италии. Имя Ри было широко известно в городе благодаря отцовской фабрике мороженого и сети кафе. Позже сеть распалась, за исключением магазина, где работал сам Камило Ри. В 1978 году Крис Ри выпустил свой дебютный альбом, и первый же сингл становится чрезвычайно популярным в США. Сингл номинировался как «Песня года» на Грэмми. В 1979 году вышел альбом «Deltics», который попал в британский хит-парад, но в США остался практически незамеченным.

Последующие два альбома также повторили судьбу альбома Deltics. Следующий альбом, выпущенный в 1983 году, состоял сплошь из демозаписей. Неожиданно для многих альбом попадает в чарты ряда стран Европы, а Крису Ри предлагают сделать небольшой тур по Великобритании и Ирландии. Позднее музыкант признавался, что в случае провала альбома он хотел покончить с музыкой и открыть итальянский ресторан. Крис Ри продолжил записываться, а география его концертов расширялась. Следующие два альбома оказались не менее востребованы. В последнем альбоме содержится хит «Джозефин», посвященный рождению первой дочери певца.

1986 году состоялось два примечательных события в биографии Криса Ри. Это выступление на разогреве группы Queen в Ирландии и выпуск альбома On the Beach. Спустя год альбом будет перевыпущен в СССР фирмой Мелодия. В 1987 году выходит альбом Let's Dance, а через год сборник перезаписанных хитов, который позволил Крису Ри вернуться в американские хит-парады. Релиз содержал одну новую композицию Driving Home for Christmas, которая изначально была создана в качестве эксперимента, а со временем приобрела статус культовой, и каждое Рождество возвращается в чарты. Вершиной творчества Криса Ри, конечно же, считается альбом «The Road to Hell» и одноименная композиция, выпущенные в 1989 году. Альбом впервые позволил музыканту взобраться на вершину британского хит-парада альбомов. Это была программа «Важная персона». Мы рассказывали о британском исполнителе Крисе Ри.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: веду.
1: Событийный маршрут. Резкие смены настроения у подростков, не каприз и не манипуляция. За этим стоят реальные физиологические и психологические процессы. Гормональная перестройка, созревание мозга, поиск идентичности. Почему подросток может бурно отреагировать на, казалось бы, мелочь? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Ирина Умарова и приглашенный эксперт-психолог.
2: Под смех, разговоры и шум подростков... Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы поговорим о том, что волнует многих родителей, учителей и самих подростков. Почему в подростковом возрасте настроение меняется так стремительно? То смех, то слезы, то бурная радость, а то опять глубокая задумчивость. Разберемся, что стоит за этими эмоциональными качелями. И к нашему разговору я обязательно приглашу психолога. А пока некоторые наблюдения от меня. Я вышла на улицу в теплый летний день и наблюдаю, как проводят время подростки. Вокруг атмосфера свободы и, конечно же, летних каникул. Кто-то катается на скейте, кто-то играет в баскетбол, кто-то играет в футбол. Группа вот ребят расположилась на траве, а пара девушек вон там неспешно прогуливаются, оживленно беседуя и время от времени громко смеясь. Слышите эти голоса, смех, звуки музыки? Именно так выглядит лето глазами подростков. И в этой картине тоже видны те самые эмоциональные перепады. Давайте начнем с биологических причин. В период полового созревания в организме происходят серьезные изменения. Резко меняется уровень половых гормонов, у юноши растет тестостерон, а у девушек эстрогены. Эти гормональные сдвиги напрямую влияют как раз на эмоциональную сферу, делая реакции ярче и острее. Развивается мозг. Эмоциональные центры созревают раньше, чем зоны самоконтроля. И из-за этого подросток может бурно отреагировать на мелочь, а потом сам удивиться своей вспышке. Но дело не только в биологии. Подростковый возраст – это еще и время поиска себя. Такие вопросы «Кто я?», «Какое мое место в мире?», «Куда я иду?» вызывают внутреннее смятение, которое отражается и на настроении подростка. Огромную роль играет социальная среда. Для подростка мнение сверстников критически важно. Один неосторожный комментарий в соцсетях или же конфликт с другом или даже просто игнорирование в чате могут вызвать целую гамму эмоций за считанные минуты. Ученые даже доказали, когда подросток чувствует социальное отвержение, в мозге активируются те самые зоны, что и при физической боли. Добавьте к этому стресс от учебы, экзамены, контрольные, давление из-за выбора будущей профессии от родителей, и станет сразу понятно, почему эмоциональный фон так нестабилен. А летом, кстати, на первый план выходят совсем другие источники стресса. Поиск подработки, первые романтические отношения, необходимость выстраивать новые форматы общения вне школьной рутины. Сергей Викторович Ланг – это семейный психолог. Он регулярно принимает участие в качестве эксперта на ТВ и радио. В том числе он выступал и на нашей радиостанции «Садо и Душанбе». Я встретилась с ним, чтобы задать один вопрос. Как объяснить подростку, почему у него так бурно меняется настроение и что с этим можно делать? Ну вот и нам тоже, родителям, как правильно себя вести? И вот что он ответил.
3: Сейчас огромное количество тревожных людей. Молодежь, безусловно, тоже испытывает большое количество переживаний. Жизнь сейчас нестабильная. И скажу так, что интернет, просмотр роликов коротких – является одной из причин, по которым современное общество очень тревожное. То есть, если у подростка часто меняется настроение, в первую очередь, что вы должны сделать, это объяснить, что просмотр вот этих роликов более 15-20 минут в день является уже вредным для нашей психики. Поэтому очень важно приучать делать какие-то продолжительные действия, то есть смотреть там фильм, который идет 1.5-2 часа, читать книгу, заниматься спортом, то есть потому что ролик, он приучает наше сознание быстро получать эмоции. Здесь мы посмеялись, тут мы сгрустнули, тут мы улыбнулись, тут мы удивились. И вот эта смена настроения, она действительно происходит очень часто. Поэтому у людей также часто происходит резкая смена настроения в обычной жизни. За час у человека может быть несколько изменений. То есть то волна хорошего настроения, то момент грусти, печали. Поэтому нужно приучать себя к тому, что ты сам планируешь свою жизнь. Да? И когда мы делаем себе установку, что «а вот посмотрим, какое у меня будет настроение, посмотрим, какая будет погода, посмотрим, что принесет нам день», это плохо, потому что тем самым мы не несем ответственность за это настроение. А мы должны приучать себя думать, что «мой день сегодня пройдет хорошо». Я его выстрою таким образом, что он у меня будет позитивным и продуктивным. И надо приучить свою психику брать ответственность за свое настроение.
2: «Мой день пройдет сегодня хорошо». Так советует говорить наш эксперт-психолог Сергей Ланг. Благодарю вас, Сергей, за участие в нашей программе. А для себя я делаю такой вывод. Подростковые качели – это сложный микс биологии, психологии и социальных факторов. Понимание этих причин помогает и самим подросткам, и их близким относиться к перепадам настроения с терпением и поддержкой. Посмотрите вокруг этим летом. Подростки смеются, спорят, мечтают, влюбляются, грустят и снова радуются. И в этом движении жизнь, рост и становление личности. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих детей и своих близких. До новых встреч в прямом эфире, и я с удовольствием передаю слово своему коллеге Тимуру Бандишоеву.
1: Ну вот, моя коллега Ирина Умарова, как всегда, рассказала просто о сложном, про подростковые эмоциональные качели. Теперь мы чуть лучше понимаем, что происходит в душе у подростков и как им помочь. Большое спасибо, Ирина, а мы двигаемся дальше, у нас еще много интересного. Событийный маршрут.

Изучаем английский легко. В эфире рубрика «Изучаем английский легко». Сегодня разберем красивую и немного грустную композицию «Viva Forever».

Начнем с первой строчки. Do you still remember how we used to be? Ты все еще помнишь, какими мы были? Здесь важное выражение used to be – были раньше. Оно используется, когда мы говорим о прошлом, которое уже изменилось. Следующая строка. Feeling together, believing whatever my love has said to me. Чувствуя себя вместе, веря во все, что говорил мне любимый человек. Обратите внимание на слово whatever – все что или что бы ни –

Очень образная строка. Slipping through our fingers like the sands of time. Ускользает сквозь пальцы, как песок времени. Фраза «sands of time» – устойчивое выражение, означающее «течение времени».

Love forever, I'll be waiting. Да здравствует вечность, я буду ждать. Everlasting like the sun, вечный как солнце. Live forever for the moment, жить вечно ради момента. Ever searching for the one, вечно в поиске того единственного. Здесь полезные слова everlasting, вечный, searching, в поиске.

Эта песня – отличный пример того, как английский передает эмоции через простые, но очень образные выражения. Это была рубрика «Изучаем английский легко». До встречи в эфире и учите английский с удовольствием!

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. 23 июня в матче команд Португалии и Узбекистана Криштиану Роналду сделал дубль, став единственным игроком, который забил на 6 мундиалях. Чемпионат мира по футболу 26 проходит в новом формате. В рамках программы FIFA по глобальному расширению футбольных границ в финальной части играют сразу 48 сборных. Игры пройдут в 16 городах. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтереем, Канада, Торонто и Ванкувером. Сборная Нидерландов одержала убедительную победу над Швецией со счетом 5-1 и вновь возглавила группу F, реабилитировавшись за неудачный стартовый матч чемпионата мира с Японией, завершившийся в ничью. Брайан Броби оформил дубль уже в первом тайме, обеспечил команде ранее двухголевое преимущество, а Коди Гакпо довел счет до 3-0 сразу после перерыва, забив на 47-й минуте после навеса Дензела Дамфриса. Еще через 7 минут он повторил достижение Броби, оформив дубль ударом с левого угла штрафной. План сборной Нидерландов – делать акцент на фланге, растягивать оборону Швеции и навешивать на Броби сработал идеально с первых минут. Уже на 5-й минуте Гакпо подал в центр штрафной, и Броби сходу пробил справа, отправив мяч в сетку. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с тем, что он стал первым футболистом в истории, кому удалось забить гол на 6 чемпионатах мира. Во вторник сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5-0 в матче второго раунда группового этапа. 41-летний Роналду оформил дубль. Роналду забивал на 6 разных мундиалях в 2006, 10, 14, 18, 22 и 26 годах. Всего на счету 41-летнего португальца 10 голов в 24 матчах на чемпионатах мира. Окончен матч второго тура группы L чемпионата мира по футболу 26 между сборными Англии и Ганы. Команды сыграли в ничью 0-0. Встреча состоялась на стадионе Gillette Foxboro, США. В качестве главного арбитра выступил Саид Мартинес.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы окунемся в мир роскоши, страсти и итальянского шика вместе с ароматами легендарного дома «Версачи». Этот бренд давно стал символом уверенности, яркости и безупречного стиля. И, конечно, парфюмерия «Версачи» — это продолжение модной философии бренда — смелость, энергия и соблазн. Начнем с женской коллекции. Один из самых узнаваемых ароматов – Versace Bright Crystal. Это легкий, сияющий и очень женственный парфюм. В нем звучат ноты граната, пиона и магнолии. Аромат идеально подойдет для весны и лета. Нежный, романтичный и одновременно элегантный. Если же хочется чего-то более страстного и вечернего, стоит обратить внимание на Versace Crystal Noir. Здесь уже царит загадка. Черная смородина, гордения, специи и теплый сандал. Это аромат уверенной женщины, которая любит оставлять после себя шлейф интриги. А для поклонниц свежих фруктово-цветочных композиций отлично подойдет Versace Dylan Blue Parfum. Современный, яркий и очень динамичный аромат. Теперь поговорим о мужской линии. Один из самых популярных ароматов бренда – Versace Eros. Этот аромат вдохновлен древнегреческим богом любви Эросом. В композиции свежая мята, зеленое яблоко, ваниль и древесные ноты. Парфюм звучит мощно, харизматично и очень запоминается. Для мужчин, предпочитающих свежесть и элегантность, отлично подойдет Versace Pour Homme. Это классика современного мужского стиля. Цитрусы, нероли, кедр и мускус создают чистое, благородное звучание. А тем, кто любит более современный и глубокий характер, стоит попробовать Versace Dylan Blue Pour Homme. Аромат силы, уверенности и городской энергии. Парфюмы Versace – это не просто аромат. Это настроение, стиль и способ рассказать миру о себе без слов. Выбирайте аромат сердцем, ведь именно запах часто становится нашей невидимой визитной карточкой. С вами была программа «Аромат дня». До новых встреч в эфире, и пусть каждый ваш день будет наполнен красивыми ароматами. Аромат дня.

Просто музыка на 102 и 2 FM. Клод Дебюсси. Лунный свет. Вы слушаете программу «Просто музыка». Время, когда слова уступают место чувствам. Сегодня в эфире одна из самых узнаваемых и тонких фортепианных пьес в мире. «Лунный свет» композитора Клода Дебюсси. Музыка, в которой нет спешки. Музыка, в которой есть дыхание ночи. Дебюсси создавал не просто мелодии, он рисовал звуками. Его стиль называют музыкальным импрессионизмом. Это когда важны не события, а ощущения. Свет, тень, настроение. Лунный свет словно мягкое сияние, разливающееся по воде. Тихий разговор с собой, когда весь мир замедляется. Закройте глаза, представьте вечер, легкий ветер, отражение луны в воде. И только музыка, которая говорит с вами без слов. Иногда нам всем нужно немного тишины и немного музыки, которая ничего не требует, только слушать.

Вы слушали «Лунный свет» Клода Дебюсси. Это была программа «Просто музыка». Берегите тишину внутри себя. И до встречи в эфире. «Просто музыка» на 102.2 FM.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

важная персона. Это программа «Важная персона», и в этом выпуске мы расскажем о британском исполнителе Крисе.

Кристофер Крис Энтони Ри, певец и автор песен, известный своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре. Вершины своего успеха певец добился в конце 80-х, начале 90-х годов с выпуском своего 10-го студийного альбома «The Road to Hell», который многие считают одним из его лучших. После тяжелой болезни он прекратил сотрудничество с крупными рекорд-компаниями и начал записывать исключительно блюзовую музыку. Результатом стали несколько альбомов, и по крайней мере два из них неожиданно оказались достаточно коммерчески успешными. Это прежде всего альбомы 2002 года, получившие статус «Золотого», и «Santo Spirito Blues» 2011 года.

Крис Ри родился в семье Камило Ри, эмигранта из Италии с югославскими корнями, и Уинифред Сли, уроженки Ирландии. Отец родом из деревушки рядом с горой Фальконе в Италии. Имя Ри было широко известно в городе благодаря отцовской фабрике мороженого и сети кафе. Позже сеть распалась, за исключением магазина, где работал сам Камило Ри. В 1978 году Крис Ри выпустил свой дебютный альбом, и первый же сингл становится чрезвычайно популярным в США. Сингл номинировался как «Песня года» на Грэмми. В 1979 году вышел альбом «Deltics», который попал в британский хит-парад, но в США остался практически незамеченным.

Последующие два альбома также повторили судьбу альбома Deltics. Следующий альбом, выпущенный в 1983 году, состоял сплошь из демозаписей. Неожиданно для многих альбом попадает в чарты ряда стран Европы, а Крису Ри предлагают сделать небольшой тур по Великобритании и Ирландии. Позднее музыкант признавался, что в случае провала альбома он хотел покончить с музыкой и открыть итальянский ресторан. Крис Ри продолжил записываться, а география его концертов расширялась. Следующие два альбома оказались не менее востребованы. В последнем альбоме содержится хит «Джозефин», посвященный рождению первой дочери певца.

1986 году состоялось два примечательных события в биографии Криса Ри. Это выступление на разогреве группы Queen в Ирландии и выпуск альбома On the Beach. Спустя год альбом будет перевыпущен в СССР фирмой Мелодия. В 1987 году выходит альбом Let's Dance, а через год сборник перезаписанных хитов, который позволил Крису Ри вернуться в американские хит-парады. Релиз содержал одну новую композицию Driving Home for Christmas, которая изначально была создана в качестве эксперимента, а со временем приобрела статус культовой, и каждое Рождество возвращается в чарты. Вершиной творчества Криса Ри, конечно же, считается альбом «The Road to Hell» и одноименная композиция, выпущенная в 1989 году. Альбом впервые позволил музыканту взобраться на вершину британского хит-парада альбомов. Это была программа «Важная персона». Мы рассказывали о британском исполнителе Крисе Ри.

0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.